0: minden idők legnagyobb slágereit a poptarize.hu.
1: Я не знаю, что это такое, который не может быть.